0: Не вем. Вем, ибо ж за тен час нашу зем на непознание пременил. От втеди ю каменов зачали волать. Хоть кеди си патрила мези найуроднейшие в краине. Памятам са еще на те часы. А терас, кам лен око довиди, камене зо земе трчия. Эй, не мал си са ту заставовать, синак.
1: Нашли сме ту свой домов.
0: А, одишли отчал то ай ти, чо са под горов три горов народили. А ви сте цузи.
1: Немали отхадзать. Mali prekrížiť cestu kamennému kráľovi
0: a... Kamennému kráľovi do cesty sa postaviť. Na vlastné oči som videl, ako sa oprel o stáročný dub a na kamenné bralo ho tým dotykom premenil.
1: Netušil som to, akej zeme prichádzam, starký. Ale ja sa nemienim vzdať. Mám ešte dosť síl. Len sa so ženou poradím a...
0: Nech ti je matka Trihora nápomocná pri rozhodovaní.
1: Ďakujem vám. Ďakujem.